ракама, что далее от гроба. Пустичемо коне, нек нас носе. Пусанкама, что далее от гроба. Пустичемо спратити на чарду. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre